звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
2: уноси готовенького.
1: Бжик, бжик, бжик,
2: кто на новенького?
1: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, уноси готов.

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в...

0: Дорожное радио.
1: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.

0: Канал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотри.

дальше? Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Количество пенсионеров в России составляет почти 40,5 миллионов человек. При этом за год пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, стало больше на 621 тысячу человек. Такие данные приводит Социальный фонд. Ранее также сообщалось, что по состоянию на 1 июля средняя пенсия по старости в России превысила 27 тысяч рублей. Год назад показатель был более чем на 2 тысячи меньше. Мессенджер Макс останется в России навсегда. Об этом заявил министр цифрового развития Максуд Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, госуслуги в перспективе должны стать большой социальной медиаплатформой, но мессенджера в ней не будет, поскольку это место занято Максом. Добавлю, с 1 августа операторы связи «Большой четверки» сделали мобильный трафик в Максе бесплатным. Как поясняет РБК, это значит, что использование основных функций мессенджера не будет расходовать включенный в тариф пакет мобильного интернета. Использование общественных Wi-Fi сетей может быть небезопасно. Как пишет РИА Новости, об этом предупреждает МВД. Там пояснили, что при подключении к такой сети злоумышленники способны инициировать загрузку вредоносных файлов на подключенные устройства. В МВД рекомендуют при использовании общественных Wi-Fi сетей подключаться только к официальным точкам доступа, уточняя их точное название у сотрудников заведения. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет программу полетов из Москвы в Абу-Даби. Как сообщает перевозчик, самолеты начнут курсировать с 1 октября, продажа билетов открыта. Напомню, сейчас «Аэрофлот» уже выполняет рейсы в Дубай из Москвы и Краснодара. Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» возобновит сообщения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября. Добавлю, с марта российские авиакомпании приостанавливали рейсы в ряд стран Ближнего Востока на фоне боевых действий в Иране. Более 30% изношенных шин после сезонной замены оказываются на несанкционированных свалках. Как пишет ТАСС, такие данные приводит пресс-служба российского экологического оператора. Там подчеркивают, что при неправильном хранении изношенные шины создают повышенную пожарную опасность, а их длительное накопление может приводить к загрязнению почвы и воды. Поэтому покрышки необходимо собирать отдельно и передавать специализированным организациям на утилизацию. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помоги.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

поднимается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложнее.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: С 1 сентября школьников ждут несколько нововведений. В частности, в школах начнут выставлять оценки за поведение ученикам со 2 по 8 классы, а также добавят новый предмет и разделят основы безопасности и защиты Родины на 2 курса.
2: Россия.
1: Покупка разрезанного арбуза – это риск для здоровья из-за возможной инфекции. Как рассказали в Роспотребнадзоре, вместе разреза арбуза быстро размножаются микроорганизмы, которые повышают риск возникновения пищевых инфекций. Также в ведомстве напомнили, что покупать бахчевы следует только в санкционированных местах торговли. Продажа арбузов и дынь вдоль автомобильных дорог и на необорудованных точках запрещена. В эти выходные в южных регионах страны установится жаркая погода. Ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что 8 и 9 августа температура воздуха в Волгоградской и Астраханской областях будет достигать плюс 42 градусов. В Ростовской, Запорожской и Херсонской областях прогнозируется до плюс 40. Об этом пишет РИА Новости.
2: Мир.
1: США начали поиск нового руководства для Кубы на случай смены там власти. Это утверждает «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, планы США относительно Кубы аналогичны венесуэльскому сценарию. Но американцы пока не могут найти среди кубинских чиновников, желающих сотрудничать с Вашингтоном. Тем не менее, в качестве приемлемых вариантов США рассматривают главу МВД Кубы и внука Рауля Кастро.
2: Транспорт.
1: Российский бренд Tenet Plus презентовал две комплектации городского кроссовера L4 Style и Elegant. Обе версии получат одинаковую силовую установку, полуторалитровый турбомотор, развивающий 147 лошадиных сил, и шестиступенчатый робот. Style – версия базовая, Elegant – премиальная, с панорамной крышей и продвинутой безопасностью. Об этом сообщает «Автомейл». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.
7: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в

0: Только начинается.
1: Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня. 5 звезд. Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
6: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
7: Лента.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

0: Млечный путь.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: При поломке автобуса пассажиров будут пересаживать на исправный транспорт по тому же билету. То же самое касается трамвая, троллейбуса и электрички. Пересадку должен организовать кондуктор или водитель транспорта, на проезд в котором были куплены проездные документы. Это предусмотрено поправками Минтранса, вступающими в силу с 1 сентября. В новых правилах также прописан порядок возврата денежных средств, потраченных на билет и провоз багажа.
0: Россия.
1: Оплатить коммунальные услуги за июль можно до 17 августа. В правилах указано, что срок оплаты ЖКУ не позднее 15 числа следующего месяца, однако в августе 15 число попадает на субботу, поэтому крайний срок сдвигается на 17. Об этом рассказали в Думском комитете по строительству и ЖКХ.
0: Мир.
1: В США Сенат одобрил санкции против России. Теперь очередь за Палатой представителей, но она находится на каникулах до конца августа. Как сообщает Рейтер, законопроект ужесточает американские санкции в отношении России и Ирана. Финляндия хочет использовать болото на границе с Россией для обороны в случае возможного конфликта. Об этом сообщает телерадиокомпания «Юли». Планируется восстановить минимум 180 тысяч гектаров топей. Каждый гектар при этом обойдется в среднем в 1000 евро. Финляндия опасается конфликта с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать.
0: Транспорт.
1: Австрию и Италию соединит новая железнодорожная магистраль, пронизывающая Альпы. Систему тоннелей пробивают под перевалом Бреннер. Комплекс завершен более чем на 90%. Бреннерский базовый тоннель растянется на 64 километра. Магистраль будет универсальной. По ней пустят и тяжелые товарные поезда длиной до 740 метров и скоростные пассажирские составы. Об этом сообщает журнал «Яндекс.Путешествия». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
12: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
13: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Новая школьная программа, запускаемая с 1 сентября, будет направлена на укрепление единого образовательного пространства России. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Он будет формировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных духовно-нравственных ценностях.
0: Мир.
1: В США далеко не все довольны законопроектом об ужесточении санкций против России.

0: американец Рэнд Пол, этот проект не поможет урегулировать украинский кризис, а скорее сделает американских граждан беднее из-за повышения тарифов. Закон существенно повысит пошлины для покупателей российских энергоносителей. В документе есть исключения, но незначительные. Камень преткновения для вступления Украины в ЕС – коррупция. Как утверждает газета Financial Times, Брюссель не готов допустить членство Киева по ускоренной процедуре из-за масштаба коррупции внутри Украины. Киев вообще не приглашали бы в ЕС из-за коррупции и проблем в судебной системе, если бы не спецоперация, подчеркивает издание. Испания вводит на месяц пограничный контроль на границе с Италией. Туристов из этой страны будут проверять в испанских портах и аэропортах. Об этом сообщило агентство Европа Пресс. Противоречия между Испанией и Италией возникли на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте. Туда нахлынула волна нелегальных мигрантов из Марокко. Транспорт. «Росатом» показал на недавней автовыставке продвижение два электромобиля. Это прототипы кроссовера Void SAV и минивэна Void LCV. Машины построены на универсальной электромобильной платформе категории BB+, разработанной композитным дивизионом «Росатома». По словам разработчиков, технология позволит снизить стоимость производства электрокаров до уровня машин с двигателями внутреннего сгорания. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетаю.

облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности «Драйв» «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
3: Дорожное радио.

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, чем занимаются дети Филиппа Киркорова. Какую тайну раскрыла Сати Казанова, а также узнаем, как, по мнению Аниты Цой, артистам стоит использовать искусственный интеллект совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Сати Казанова впервые стала мамой в октябре 2024 года. У певицы родилась дочь, однако почти два года они супругом скрывали ее имя. И вот, наконец, в личном блоге артистка поделилась этой семейной тайной. Сати призналась, что имя несет в себе смысл, благословение и определенную силу. Именно поэтому они так бережно относились к этому моменту. Дочку же назвали Анакха. Имя санскрита переводится как «невинное», «чистое», «совершенное», а также «любящее» и «сострадательное». В завершение певица трогательно обратилась к дочери. «Добро пожаловать в этот мир, наша любимая Анакха. Пусть твое имя всегда напоминает о свете, любви и чистоте, с которыми ты пришла в нашу жизнь».
0: Пишет пресса.
2: Филипп Киркоров активно поддерживает детей во всех их увлечениях и начинаниях. Недавно его сын Мартин впервые вышел на подиум в качестве модели. Эта индустрия настолько ему понравилась, что он решил продолжить развиваться в этом направлении. Сам же артист с улыбкой отметил, что это еще и перспективно-финансовая профессия, ведь мужчин-моделей не так много. Дочь Филиппа, Алла Виктория, тем временем активно ведет личный блог и снимает разнообразные видео. На критику и негативные комментарии семья старается не обращать внимания. По словам Киркорова, они либо вовсе не читают их, либо относятся к ним с юмором и иронией. Анита Цой поделилась своим мнением о том, как артистам не потеряться в эпоху искусственного интеллекта. Певица считает, что новые технологии могут стать хорошими помощниками, если, конечно, научиться грамотно использовать их в работе и творчестве. Однако, по ее мнению, артистам важно сохранить собственную индивидуальность и не раствориться в одинаковом звучании. Ведь сегодня музыку все чаще создают, ускоряют и упрощают с помощью нейросетей. Очень много музыкального контента становится похожим друг на друга. Как раз язык музыки, сохранение своего музыкального языка и умение вплести, например, традиционную мелодию становится уникальным. Создавать это важно. В этом и заключается главный вопрос, отметила певица. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение».

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на «Самокат.ру». 6+.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
9: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
10: Лента. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.
12: Кружит земля.

Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США потребовали от Украины прекратить атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Киев согласился выполнить это требование и пообещал не бить по несвязанным с Россией танкерам в Черном море. Это утверждает Bloomberg. По сведениям агентства, переговоры США и Украины на эту тему состоялись после недавних атак дронов в районе Новороссийска. Эти атаки привели к сбоям в погрузке нефти и росту мировых цен на нее.
0: Россия.
1: Краткосрочные вклады прибавили в ставках. Как выяснила РИА Новости, средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших отечественных банках достигла максимума с марта. Доходность по вкладам на 3 месяца, по данным на 5 августа, выросла до 13,76% годовых. В июле чаще всего в Россию ввозили по параллельному импорту кроссовер Mazda CX-5. В минувшем месяце было импортировано более 3000 таких машин. На втором месте оказался еще один японский кроссовер Nissan Qashqai, без малого 1100 штук. На третью позицию опустилась Toyota RAV4, 1060. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Эта суббота, а также воскресенье и понедельник являются для жителей центральной части России бархатным сезоном. Эти дни здесь будут погожие и не слишком жаркие. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: Транспорт.
1: В России вступил в силу закон о праве регионов самим определять, какие автобусы допускаются на выделенные полосы. Ранее такая возможность была только у городов федерального значения – Москвы, Петербурга и Севастополя, теперь у всех субъектов. Эти изменения направлены на улучшение условий для развития туризма и обслуживания массовых мероприятий. Об этом пишут «Известия». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

Моя с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Кинодорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11177 4649 15 00, Москва.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: Дорожное радио представляет. Вся наша жизнь – игра.
1: Давайте сегодня поговорим о главных хитах видеоигр. Помните «Тетрис»? Он учит лучше ориентироваться в ограниченном пространстве. Этот навык может пригодиться и в реальной жизни. Например, когда вы перестраиваетесь в пробке или укладываете чемоданы в багажник автомобиля. Игра «Цивилизация» — это масштабная стратегия, где нужно вести свой народ сквозь века. Она учит думать на 10 ходов вперед, примерно как при обгоне на трассе, когда нужно заранее оценить обстановку. Стрелялки, так называемые шутеры, развивают реакцию, а ролевые игры, РПГ, учат выбирать правильную дорогу, словно определяться с полосой на шоссе. Но есть жанр, где броня, тактический расчет и командный дух сплетаются в нечто особенное. Это мир танков. Почему? Потому что это не просто стрелялка. Это шахматная партия на гусеницах. Более 900 машин. Реалистичная физика их поведения и правдоподобная баллистика выстрелов. Если еще не пробовали, самое время занять место командира. И в честь дня рождения мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты. А еще до 10 лет премиум аккаунта и миллион золота. Но и это еще не все. Условия и подарки на tanki.su/подарки. 12+. Партнер проекта ООО «Lesta Games Agency».
0: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Денежные переводы будут осуществляться по новым правилам. С 1 марта будущего года российские банки будут отказывать клиентам в переводе денег, если на их устройстве обнаружено вредоносное программное обеспечение. Это следует из соответствующего федерального закона. Новая норма распространяется на операции по банковским картам, переводы электронных денег и переводы через систему быстрых платежей.
2: Россия.
1: В Минпромторг направлена просьба принять меры по снижению стоимости автомобиля «АвтоВАЗа» на внутреннем рынке. В обращении указано, что сейчас машины «Лада» стоят за рубежом гораздо дешевле, чем в России. В частности, «Веста» в комплектации «Комфорт» в Белоруссии стоит примерно на 300 тысяч дешевле, чем на внутреннем рынке. Отличие стоимости и у модели «Нива Легенда 3D».
2: Мир.
1: Недавно созданный оборонительный союз может пополниться новым участником. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз допустил возможность расширения оборонного соглашения с Саудовской Аравией и Пакистаном и присоединения к нему Египта. Это довольно сильная страна, участие Египта могло бы иметь значение для такого формата, отметил турецкий вице-президент.
2: Россия.
1: Покупка разрезанного арбуза – это риск для здоровья из-за возможной инфекции. Как рассказали в Роспотребнадзоре, в месте разреза арбуза быстро размножаются микроорганизмы.

0: организмы, которые повышают риск возникновения пищевых инфекций. Также в ведомстве напомнили, что покупать бахчевые следует только в санкционированных местах торговли. Продажа арбузов и дынь вдоль автомобильных дорог и на необорудованных точках запрещена.
1: Транспорт.
0: Собираемый автотором гибридный кроссовер «Рокс 01» получил сертификат одобрения типа транспортного средства. Первые партии автомобилей калининградской сборки поступят дилерам в сентябре. Цены локализованных версий будут объявлены в августе. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио.
1: Здравствуйте! Вот уже в студии нахожусь я, Кирилл Сорокин. Это обозначает то, что в следующем музыкальном часе я вашему вниманию представлю программу «Звезды дорожного радио ТОП-10». Не переключайтесь, до встречи в эфире.
2: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. На ближайший музыкальный час мы проведем с вами вместе в одной компании. Я вашему вниманию представляю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем слушать потенциальную композицию эфира. На этой неделе это песня от Зары, называется «Ты мне нужен любой». Также приготовил для вас я новости про звезд Дорожного радио. Поговорим про новогодние праздники. Ну и давайте с вами начнем с 10-й строчки. Не будем откладывать долгий ящик, как говорится. И узнаем, кто на этой неделе расположился именно на этом месте. Минус 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. Песня Татьяны Булановой опускается с 7-й строчки на 10-е место. А песня называется «Надо ли».
2: Номер 10.

0: Хиты Дорожного радио.
1: Многие артисты отдыхают, и уверен, то, что слушатели Дорожного радио тоже отдыхают. И вот уже, к сожалению, последний месяц лета ближется к середине. Остается немножко, но есть еще шанс отдохнуть, если не отдохнули. И, кстати, уже есть некоторая информация, какие города в этом году пользовались большей популярностью для отдыхающих. И вот, допустим, лидер по числу бронирований 17%, особенно популярны курорты Краснодарского края. Сириус, Сочи, включая Адлер и Эстос-Садок. Санкт-Петербург входит в топ-3 популярных направлений, и также в топ-3 третье место занимает Москва. Калининградская область — десятки лидеров, а вот рост интереса на 13% по сравнению с прошлым годом показал Приморский край. Ну, если вы еще не отдыхали, то, пожалуйста, вот вам Приморский край. Кстати, мне очень нравится, я там был красиво, неоднократно, и хочется вернуться. А вот Калининградская область меня почему-то в том году не впечатлила, и туда нету желания ехать. Кстати, в Санкт-Петербурге скоро окажусь. Ни разу не был в Карелии. Съезжу туда с семьей отдохнуть. Надеюсь, понравится. И вам тоже желаю хорошего отдыха, если даже еще не отдыхали. Если отдыхали, то давайте вспоминать, как это было. Если еще не было у вас отпуска, скорее, чтобы он наступил. Давайте с вами дальше подводить итоги вашего музыкального голосования. И по курсу у нас с вами строчка номер 9. Тут без изменений, так же, как и на прошлой неделе. Сергей Лазарев с песни «Тут или там» расположился на этом месте.
0: Номер 9.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Кстати, Сергей Лазарев впервые примет участие в 14-й народной премии звезд дорожного радио, которая состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Билеты уже доступны в продаже. Пожалуйста, приобретайте, выбирайте лучшие места. Алексей Петрухин, кстати, тоже будет участником народной премии звезд дорожного радио. И у него тоже без изменений, так же, как у Сергея Лазарева, по сравнению с прошлой неделей. 8-я строчка была, 8-я и осталась. Алексей Петрухин, мы живы, пока мы любим.
2: Номер 8.

0: главный хит-парад дорожного радио. Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: А мы с вами продолжаем в эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Денис Клявер тоже будет участником 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». И, кстати, Денис в начале августа рассказал, что работает над первым альбомом в жанре поп-рок. Уже состоялась премьера клипа у него на песню «Не плачь, Анастасия». Клявер решил визуализировать трек, который полюбился зрителям после его выступления в шоу «Конфетка». И, кстати, Денис в интервью многим журналистам рассказывал, что выбрал это звучание, потому что жанр сейчас набирает большую популярность. Ну а мы давайте с вами вернемся к хит-параду «Звезды дорожного радио ТОП-10». И по курсу у нас место номер 7, минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Игорь Крутой, Алекс Слим, песня «Неземная».
2: Номер 7.

0: звезды дорожного радио.
1: Ярослав Сумишевский этим летом радовал нас многими песнями, в том числе «Мята трава», зажигательная композиция. Она сейчас звучит в эфире дорожного радио. А вот песня «Я буду солнцем для тебя» находится в хит-параде и показывает хороший результат. Плюс 4 строчки по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 6.

0: Дорожного радио
1: Мы вот с вами говорим то, что лето заканчивается, но оно еще на календаре, а новогодние праздники на этой неделе уже обсуждали. Наше правительство опубликовало производственный календарь на 2027 год, и, конечно же, нас в первую очередь всех интересовало, как мы с вами будем отдыхать в новогодние праздники. И они продлятся у нас с вами 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. То есть отдыхать мы с вами еще начнем с конца 2026. Ну, как говорится, готовьте сани летом, но пора думать уже и, может быть, о новогодних каникулах. Юрий Антонов с четвертой строчки у нас за неделю спустился на пятое место и располагается ровно в середине хит-парада. Песня «Доченька».
2: Номер 5.

0: Люблю творчество этого артиста, этой группы. И мне приятно то, что слушатели Дорожного радио тоже хорошо оценивают песни Александра Иванова. На прошлой неделе песня «Полчаса» была на 5-й строчке. На этой неделе поднялась на строчку выше и уже практически находится рядом с тройкой лидеров. 4-е место на этой неделе. Александр Иванов, группа «Ронда», песня «Полчаса».
1: Номер 4.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Прежде чем мы с вами перейдем к тройке лидеров, давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10 строчка, Татьяна Буланова, «Надо ли».
2: Надо ли, не надо ли, только слезы падали.
1: 9 место, Сергей Лазарев, «Тут или там».
3: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди сердец холодных.
1: 8 место, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
4: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца полнил мы.
1: 7 строчка, Игорь Крутой, Алекс Лим, «Неземная».
5: Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая.
1: Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя», место номер 6.
6: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса.
1: Юрий Антонов, песня «Доченька», 5 строчка.
7: Доченька моя, самая красивая.
1: 4 место, Александр Иванов, группа «Ронда», «Полчаса».
8: Полчаса, есть у нас полчаса.
0: Звезды Дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И прежде чем перейдем с вами к тройке лидеров, про Александра Буйнова хочу рассказать. Он на этой неделе анонсировал выход сборника лучших хитов, но с важным нюансом. В него войдут не только проверенные временем песни, но и новые записи отдельных треков. Сборник задуман как ретроспектива. В нем соберут главные хиты разных периодов карьеры артиста. И при этом акцент сделан на том, что часть треков запишет Александр Буйнов заново. Это даст старым песням новое звучание и позволит услышать нам их в актуальном варианте. Очень приятно, когда артисты работают над своими новыми песнями, а еще более приятно, когда они дают жизнь, вторую жизнь старым проверенным песням, хитам, которые любят многие и поют до сих пор в караоке. От Александра Буйнова тихонечко с вами переходим к тройке лидеров и на третьей строчке. Так же, как на прошлой неделе, расположился Тони с песни «Ты мое небо».
0: Номер 3.
9: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: 10.
1: На второй строчке в хит-параде звезд Дорожного радио на этой неделе без изменений. По сравнению с прошлой неделей, Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».
2: Номер два.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Лидером этой недели в главной десятке песен эфира дорожного радио, по мнению слушателей дорожного, вновь он. Шаман Игорь Бутман «Я красиво живу».
2: Номер один.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Автодорожное.ру 18+.
1: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
2: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И наша программа уже завершается. Но, как всегда, по традиции, под занавес я вашему вниманию представляю рубрику «Потенциальные песни эфира». Нам очень важно ваше мнение, так как мы, команда дорожного радио, делаем эту радиостанцию для вас. Нам важна обратная связь наших слушателей. Так вот, вашему вниманию песни, которая еще не попала в постоянную ротацию дорожного радио, мы только размышляем, нужно брать эту песню в эфир или либо не нужно. И вот, пожалуйста, выскажите свое мнение по поводу этой композиции. Сделать это можно в любой официальной группе Дорожного радио в социальных сетях. Потенциальная песня эфира этой недели «Зара, ты мне нужен любой». Слушаем и оставляем обязательно комментарии. Заранее спасибо вам.

Ну вот и все, пришло время прощаться. В завершении программы я напомню то, что мы ждем вас 6 декабря на 14-й народной премии звезд Дорожного радио в Санкт-Петербурге, а также 21 марта 2027 года в Москве состоится вновь весенний концерт звезд Дорожного радио в лайф-арене. Билеты на все эти события уже в продаже, пожалуйста, приобретайте. Ну и все, услышимся с вами ровно через неделю. С вами был я, Кирилл Сорокин. Счастливо, всего хорошего, берегите себя, родных.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, мое родное, любимое Дорожное радио. Меня зовут Елена. Мы бы сегодня хотели поздравить двоюродную сестренку Наташу с днем рождения. Ее поздравляют все родные и друзья. Пожелаю.

Пашки, здоровья, счастья, удачи, любви. Пусть он остается такой же милый, нежный, красивый, добрый, отзывчивый. И пусть для него прозвучит песенка Филиппа Киркорова «Милая». Спасибо большое, любимое дорожное радио. Мы все очень вас сильно любим. Спасибо, что вы есть.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить давнюю подругу из команды молодости нашей, Храмич Галину Анатольевну, с юбилеем. А где мне взять такое слово, что в день рождения пожелать? Желаю быть всегда здоровой и никогда не унывать, чтоб горе в душу не забралось, чтоб места не было беде, и чтоб кукушка догадалась 100 лет прокуковать тебе. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего отца с юбилеем. Ему исполняется 70 лет. Поздравляет любимая жена, дочь, сын, еще один сын, родные и близкие, коллеги по работе. Поставьте песню «Пути шофер-дальнобойщик». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио Алену Деснину поздравляют с днем рождения родственники. Желают семейного счастья, благополучия, везения на работе, хорошего настроения, чтобы сбывались все мечты. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить своего друга с днем рождения и включить его любимую песню «100 балерин».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего друга Степана. Желаю счастья, здоровья и успехов в жизни. Поставьте песню «Чисто счастье».

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я бы хотел передать большой-большой привет Екатерине, Виктору и Тимофею. Сказать, что вы у меня самые лучшие друзья. Без вас жизнь моя

сердце подростком гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке, с

0: добрый вечер. Звоните еще.
1: Дорожное радио. Хочу пожелать счастья, здоровья, любви. Поставьте, пожалуйста, песню «Михаила Круг, моя королева». Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Являюсь постоянным слушателем и почитателем вашего радиоканала. Семья Мусько поздравляет Панченко Людмилу с 70-летием. Это наш надежный товарищ, друг, очень верная, правильная. Врач в свое время, терапевт. До сих пор консультирует детей, которые уже стали сами родителями. В том числе и консультирует как специалист выздоравливающих в Австралии. Наилучших пожеланий, перспектив. И планируем отмечать до 80-летия включительно. Спасибо.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я ваш постоянный радиослушатель. Хочу всем пожелать достатков, всего самого наилучшего. А вам спасибо, Дорожное радио. С уважением. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы передать большой привет любимой женщине, самой прекрасной на свете, самой обаятельной, самой очаровательной и отличной домохозяйке. Это Людмила Думич. Она живет в городе Сыктывкар. Милая, любимая Людмила, я люблю тебя. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и благополучия. И хочу попросить вас поставить песню для нее «Бухта радости моей». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей супруги Ворониной Луцилы Анатольевны день рождения. Я хотел поздравить ее с этим праздником. Ты чудесный человек, прекрасная женщина, отличная жена и мама, а также хорошая хозяйка. Пускай в твоем доме вечно царят порядок, уют и гармония. Желаю, чтобы ты жила в достатке и всегда была счастлива. Пусть в этот день рождения все мечты и желания сбудутся. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Стаса Михайлова «Все для тебя».
0: Песня заказана через сайт дорожная.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать отличной недели своей сестре. Пусть все пройдет, пусть сбываются все твои мечты, все исполнится, я тебя очень люблю. Поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, Дорожное радио».
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Союза. Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Передаю привет Татьяне Александровне Бугровой и хочу ей пожелать здоровья, сил, терпения, любви и благополучия. Поставьте, пожалуйста, для хорошего настроения песню Александра Добронравова «Божественное». Спасибо, Дорожное радио!

0: с танцами по-русски. Русски? Жить еще лучше.
1: Вы как относитесь к бракосочетанию?
2: Вы вообще-то положительны.
3: Нет, я об этом думать еще рано.
1: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
3: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
1: Сибирь.

0: помедленнее. Я записываю.
1: Короче, Склифосовский.

борьбе.

0: Простите, часовню тоже я позволил?
1: Нет, это был табак, в 14 веке.
2: Сообразим троих, а?
3: Грешно смеяться над больными людьми.
4: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Продолжаем! «Танцы по-русски» на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
1: Дорожное.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и